Лав-радио. I am paid to exist.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vb-банк.ру.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акций. Правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область. Городской округ.

0: Лав радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
2: Номер 5.
3: И кто любовь?

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте ВБ-дефисбанк.ру.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: реклама. Время перемен за рулем. Только в Юницентр Брянск ваша выгода при покупке Юни-С до 700 тысяч рублей. Стильный, мощный, технологичный. Он создан, чтобы впечатлять. Не упустите шанс забрать свой Юни-С на исключительных условиях. Приезжайте в дилерский центр на Станке Димитрова, 45, или звоните 77-74-03. Чанган Юни-С. Ваш выбор. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Брянске 300-211.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ядок в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Брянске 7 часов утра.
1: Всем доброго, прекрасного, практически летнего утра, ну, судя по погоде, конечно же, горячего, бодрящего кофе и хорошей музыки. Меня зовут Макс Фабиан, все это прямо сейчас вместе с тобой. Я попробую Биби Рекса Фейтлесс на старте.

Лав Радио.

0: за окном стабилизировалась погода, и в твоей жизни, в принципе, все неплохо, да и скоро отпуск, можно действительно попросить Вселенную немножечко замедлить время мимо меня, чтобы ничего не пролетело. Филат Феррис здесь на волнах Лав Радио, 7.20 в столице. Всем большой привет, погнали вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Действительно, мысли об отпуске греют многих в летний сезон, так тем более хочется прохлады, хочется и солнца, и прохлады, и всяких напитков вкусных, ну и, естественно, хорошей музыки. До конца этого часа я, Макс Фабиан, буду тебе предлагать очень много всего классного. Тиесто, Charli XCX, Hot in It, ждем. Чуть раньше здесь Chainsmokers, Zorp Addicted. Совсем скоро Rain Dance, это Дэвид Эмс. Слушай Love Radio и лови саундтреки твоей любви.

0: Экспрессия от Холиды Боя. Работа «Ты не хотела» здесь на волнах Love Radio. Мне кажется, можно дополнить, что «Ты не хотела», но так получилось. Вот в жизни, как обычно, так и происходит. Холиды Боя, спасибо, говорим и движемся дальше. Нас с тобой ждет гороскоп.
1: Гороскоп.
0: Сегодня энергия и жизнелюбие будут так сильны, что раскрасят вашу жизнь яркими красками.
2: Тельцы.
0: Направьте свое внимание на дом и уют.
2: Близнецы.
0: Ваши лидерские качества будут особенно ярко проявляться, окружающие сами захотят следовать за вами.
2: Раки.
0: Вам будет сложно устоять перед покупками, есть риск потратить все накопления.
2: Львы.
0: Звезды советуют действовать осторожно, вас могут неправильно понять.
2: Девы.
0: Фортуна может отвернуться в самый неподходящий момент. Рассчитывайте только на себя.
2: Весы.
0: Не спешите принимать заманчивые предложения. Звезды предупреждают о подвохе.
2: Скорпионы.
0: В течение дня вас могут ожидать приятные денежные сюрпризы.
2: Стрельцы.
0: Посвятите время спокойному решению рабочих задач.
2: Козероги.
0: Следите за реакциями окружающих. На ваши слова есть риск кого-то невольно обидеть.
2: Водолеи.
0: Замечательный день для реализации амбиций и запуска новых проектов. Стартовые позиции у вас безупречны.
2: Рыбы.
0: И для нас, для рыб, ваша энергия бьет ключом. Смело делитесь драйвом с окружающими. Этого же можно посоветовать всем знаком зодиака. Ну а прямо сейчас Нейтан Дэйв, Элла Хендерсон, 21 Reason.
1: Гороскоп. Love Radio.

0: Шикарное настроение дарит нам Нейтан Дэйв, Элла Хендерсон, 21 Reasons здесь на волнах Love Radio. Тем временем в Москве 7 часов 34 минуты. Просыпаемся, бодримся, кофе наливаем. Ну и, конечно же, хочется напомнить всем, что у нас с тобой есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, что это. Это модная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшие же признания в любви или, например, сообщения о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что слушай хорошую музыку, смотри ее и включай Муз-ТВ по четвергам в 16.00. Это категория 16+.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в нашем городе ясно, температура воздуха плюс 13 градусов. В течение дня столбик термометра поднимется до плюс 25. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в норме.
2: Реклама.
3: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
2: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в Калужской клинике МТК «Микрохирургия глаза» 16 мая. Звони 67 40 70.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Брянске. 300 211.

0: чистом расставании, чистом разрыве. Clean Break, работа вот Айлира здесь на волнах Love Radio. Знаешь, когда сердце еще не верит в то, что это конец, но головой ты уже понимаешь, что ну все, пора, расход.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, как говорится, с любимыми не расставайтесь, целуйтесь, обнимайтесь и слушайте музыку вместе. Побольше и почаще у меня лирик Don't Go Mad. До конца этого часа Тиесто, Чарли, XCX, Hot In It. Ну и финал будет за легендами NSYNC, Bye Bye Bye.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
5: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
4: Подробности на tixfree.rf.
6: Tixfree. 90 дней без блох и клещей.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дневной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций. Правила на сайте www.vbbizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
9: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
10: Я люблю тебя.
9: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: легенда мировой музыкальной сцены, легенды, даже я бы сказал, Нелли Фуртадо и Тимбаленд с Тремом Промиска здесь на волнах Love Radio. С Тимбаленда началась, можно сказать, R&B эпоха, его возрождение, ну и, конечно же, расцвет. Ну а Нелли Фуртадо, естественно, золотой вокал мира нашего. Промиска только что в эфире Love Radio, 8.19 в Москве. Отправляемся дальше по волнам Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и, конечно же, по волнам и по вайбам твоей любви отправляемся до конца этого часа вместе с нами. Мария Крамбрери, наша звездочка, ей нравится жить, нам тоже.
2: Мне все же нравится жить, рассветом мне встречать океан.
0: Чуть раньше здесь Мэри Гу, заново.
2: Я хочу начать все заново, заново, где-то рядом с океаном.
0: И совсем скоро Атомас, I like the way you kiss me. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.

процентов. Адреса салонов на сайте мебельград.ком. Акция действительна на момент выхода рекламы. Партнер розыгрыша билетов на выставку роботов и технологии «Робопарк» – школа робототехники «Роботайз» в Брянске. Хотите получить профессию будущего? Тогда это к нам. В школу робототехники «Роботайз». Мы обучаем робототехнике, креативной математике, а также рисованию и пластилинографии. А еще у нас подготовка к школе и занятия с логопедом. Школа робототехники «Роботайз». С нами учиться просто. Приятнее платить, когда есть что получить. Каждый вторник в мае 2026 года кэшбэк 25% на бытовую химию. И даже на желтые ценники. Выгода рядом. Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная». Next Development. Нам доверяют 16 лет. В наш день рождения. Квартиры на особых условиях. Только до 10 июня. Next Development. Время выгодных решений. Акция действует с 4 мая по 10 июня 2026 года. Подробности акции в офисах продаж по телефону 36 2206. ООО «Специализированный застройщик Строй Плюс». ООО «Специализированный застройщик Касабланка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Года.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, в нашем городе ясно. Температура воздуха плюс 13 градусов. В течение дня столбик термометра поднимется до плюс 25. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в норме.
1: Реклама. Технология будущего в Брянске. Лазерная коррекция зрения Clear максимально точно и бережно обеспечит вам превосходное зрение. Время снимать очки в Калужской клинике МТК в Бежецком районе. Звоните 67 40 70. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Телефон рекламной службы Love Radio в Брянске. 300 211.

0: Это Гвен Стефани здесь на волнах Love Radio. Вместе с суперхитом из нулевых Hollaback Girl. Сколько клубов горело просто вот в прямом практически смысле под этот трек от танцев и от наших, естественно, движений. Hollaback Girl прямо сейчас, 8.50 в столице. Отправляемся в сторону нового часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Продолжаем слушать музыку, просыпаться, кто еще не сделал это, ну и, конечно же, заряжаться лучшей, лучшей энергией этой, это получается сегодня вторник, уже этого вторника. Мари Крэбрери «Нравится жить» до конца часа и в Афроджек икона поп «We Got That Cool» в финале часа, так что обязательно оставайся с нами, лучшие саундтреки твоей любви уже ждут.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.

0: Брянске 9 часов утра. Love News.
1: Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram. Названо поколение, которое больше всего страдает от стресса. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники от имени специалистов по замене дверных замков и ключей от домофонов выдают потенциальным жертвам временные коды для прохода в дом. Злоумышленники просят назвать код, который пришел в Telegram, чтобы якобы прописать его в ключе. Таким образом, аферисты получают полный доступ к аккаунту человека в мессенджере. Сотрудник может получить путевку в санаторий по инициативе работодателя или по медпоказаниям в рамках системы обязательного социального страхования, напомнили в Госдуме. В первом случае поездку оплачивает компания, но допускается и софинансирование, когда часть денег вносит сам человек. Во втором случае путевка предоставляется от социального фонда, деньги идут из бюджета. Джефф Безос хочет продать свою яхту. Это одно из крупнейших парусных судов в мире, на котором бывали Ким Кардашьян, Леонардо Ди Каприо, Кэти Перри и многие другие знаменитости. На 127 метрах находится бассейн со стеклянным дном, три джакузи и вертолетная площадка. За свою ласточку основатель Amazon хочет $500 миллионов. Однако, помимо ценника, есть еще пара проблем. Из-за габаритов судно не пускают на стоянки для яхт, и вип-персонам приходится швартоваться рядом с танкерами. Кроме того, на носу яхт и деревянная скульптура супруги Джеффа Лорен Санчеса в образе русалки. 40% россиян заявили о постоянном стрессе. Больше всего штормит людей среднего возраста. Основные причины – это работа, ипотека, дети, забота о пожилых родителях и плохая физическая форма. Добавляют негативных эмоций постоянный поток информации, нестабильность доходов и сравнение себя с другими. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня!
2: А ни к чему сравнивать себя с другими. Ты индивидуален, ты личность. Вот лучше сравни пару следующих треков. Какой тебе больше понравится, добавь к себе. Tame Impala, Genie, Dracula прямо сейчас. Дальше Britney Spears, 3. Ну и я, Макс Фабиан, шазамлю вместе с тобой.

0: качаемся на волнах хорошего настроения благодаря Элоку, Portugal, The Man и Zibi Dive Into The Ocean. Прямо сейчас можно представить себе, как ты ныряешь в океане. Но лучше, конечно, нырнуть в свои рабочие дела, чтобы поскорее их закончить. И, может быть, тогда океан приблизится хотя бы на йоту. 9.20 в столице. Отправляемся дальше нырять по нашему плейлисту.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: До конца этого часа нас ждет с тобой дайвинг вместе с Tiesto, 21 Savage и Bia, трек Balls. Чуть раньше здесь Богдан Медведев, Broken Heart. Ну и совсем скоро Нюша, Амморе. Пройдем саундтреки твоей любви со всего мира.
2: Реклама.
3: Яркое событие этой весны. 14 мая в 19.00 в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится финал всероссийского конкурса красоты «Мисс и миссис Россия. Земля Брянск». Гостей ждет шоу-программа с участием творческих коллективов города и области. Билеты в кассе ресторанного комплекса. Подробности по телефону 32 20 12. 32 20 12.
4: 16+. Живи сейчас, плати потом. Стань обладателем готовой квартиры в сданном доме ЖК «Архитектор» в центре Советского района в рассрочку до 2 лет. Без процентов и переплаты. Подробности по телефону 77-0307.
5: Рассрочка предоставляет застройщику ОСС «Атмосфера Плюс». Проект декларации на сайте наш.ру.рф. Первоначальный взнос от 30% от стоимости квартиры. Предложение действует до 30 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
6: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
7: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в Калужской клинике МТК «Микрохирургия глаза». 16 мая. Звони 67-40-70.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Радиохолдинг «СВ Медиа» разыгрывает билеты на выставку роботов и технологий «Робопарк». Не упустите возможность увидеть крутые шоу для любого возраста. Роботов, огромные проекции и многое другое. До 17 мая в ТРЦ «Аэропарк». 12 мая настраивайтесь на 107.6 FM. Внимательно слушайте эфир, выполните задание, и, может, именно вы выиграете 2 билета на выставку. Подробности в группе «СВ Медиа Брянск» ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Партнер розыгрыша – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Брянске. 300-211.

0: Свежая и красивая работа от Эри Свимса, мистер Known It All, здесь в эфире Love Radio, и такой же свежий звездный гороскоп ждет тебя прямо сейчас.
1: Гороскоп.
0: Сегодня энергия и жизнелюбие будут так сильны, что раскрасят вашу жизнь яркими красками.
2: Тельцы.
0: Направьте свое внимание на дом и уют.
2: Близнецы.
0: Ваши лидерские качества будут особенно ярко проявляться, окружающие сами захотят следовать за вами.
2: Раки.
0: Вам будет сложно стоять перед покупками, есть риск потратить все накопления.
2: Львы.
0: Звезды советуют действовать осторожно, вас могут неправильно понять.
2: Девы.
0: Фортуна может отвернуться в самый неподходящий момент. Рассчитывайте только на себя.
2: Весы.
0: Не спешите принимать заманчивые предложения. Звезды предупреждают о подвохе.
2: Скорпионы.
0: В течение дня вас могут ожидать приятные денежные сюрпризы. Скорпионы.
2: Стрельцы.
0: Посвятите время спокойному решению рабочих дел, и все будет хорошо.
2: Козероги.
0: Следите за реакциями окружающих на ваши слова. Есть риск кого-то невольно обидеть.
2: Водолей.
0: Замечательный день для реализации амбиций и запуска новых проектов. Стартовые позиции у вас безупречные.
2: Рыбы.
0: И всем рыбам ваша энергия бьет ключом. Смело делитесь драйвом с окружающими. Ну и, конечно же, слушайте хорошую музыку Нюша Амора прямо сейчас. Дальше Алан Уокер, Изабель Мелькман, Кейтрин Орайан, Broken Strings.
1: Гороскоп. В эфире Love Radio.

0: любовь здесь на волнах Love Radio. Нюша поет: найти свой дом или сердце другого человека может стать твоим домом. Почему бы и нет? Главное, чтобы все было очень даже взаимно. Так же взаимно, как и у нас со звездами нашими, ну или у звезд с другими звездами. О ком я говорю и о чем я прямо сейчас? Клава Кока и Дима Масленников вот таки поженились в Париже. Их там увидели, просто поймали папарацци. Ребят прогуливались по улочкам Парижа в практически, ну, свадебных нарядах, если так можно сказать. В общем, мы думаем, что все случилось именно там. А почему я тебе это рассказываю? Потому что на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости» мы каждый день публикуем самые интересные и яркие события из мира звезд и шоу-бизнеса. Так что обязательно заходи и смотри, это не сплетни. Это то, что мы ищем и собираем, аккуратно складывая на сайт loveradio.ru только для тебя. Ну а впереди у нас Алан Уокер, Изабель Мелькман, Кэтрин Урайан, Broken Strings. Дальше послушаем Богдан Медведи, Broken Heart.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в нашем городе ясно, температура воздуха плюс 13 градусов. В течение дня столбик термометра поднимется до плюс 25. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в норме.
2: Реклама. Партнер розыгрыша билетов на выставку роботов и технологии «Робопарк» – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
3: Хотите получить профессию будущего? Тогда это к нам. В школу робототехники «Роботайз». Мы обучаем робототехнике, креативной математике, а также рисованию и пластилинографии. А еще у нас подготовка к школе и занятия с логопедом. Школа робототехники «Роботайз». С нами учиться просто.
4: Технология будущего в Брянске. Лазерная коррекция зрения Clear максимально точно и бережно обеспечит вам превосходное зрение. Время снимать очки в Калужской клинике МТК в Бежецком районе. Звоните 67 40 70.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Next Development. Нам доверяют 16 лет. В наш день рождения. Квартиры на особых условиях только до 10 июня. Next Development. Время выгодных решений. Акция действует с 4 мая по 10 июня 2026 года. Подробности акции в офисах продаж по телефону 36-2206. ООО «Специализированный застройщик Стройплюс». ООО «Специализированный застройщик Касабланка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Не меньше, чем 220 вольт. Прямо сейчас в эфире Love Radio. Это молния от Димы Билана. Может быть, даже больше, чем 220. И, конечно же, хочется, чтобы он продолжал петь и играть. Но впереди еще несколько работ в этом часе. Поэтому погнали, узнаем.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Узнаем, с каким настроением и вайбом будем провожать текущий час и встречать новый. Паскаль и Тублон через пару минут появится вместе с Леони, их Friendships. И завершим час треком «Я тебя не отдам» от группы «Серебро». Ну а ты пока можешь подготовить сообщение, насколько ты сильно любишь свою вторую половинку, и вот под «Серебро» его отправить. Конечно же, это будет очень приятно. Так что погнали дальше, впереди лучшие саундтреки твоей любви.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
8: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
9: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
10: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее об организации акций и правилах на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.

0: Брянске 10 часов утра.
1: Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке недвижимости. Компания Apple изменит дизайн телефонов. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Россияне могут сэкономить на покупке недвижимости от 10 до 25%. Для этого, по словам финансистов, необходимо заранее изучать рынок и разные варианты и выгодно накопить сумму первоначального взноса, оптимально разместить наличку на вкладе, фонде денежного рынка или в коротких облигациях. Если планируется привлечение рыночной ипотеки, дополнительно нужно работать с кредитной историей и подтверждением доходов. Покупатели с чистым профилем получают лучшие условия. Кроме того, можно пользоваться программами финансирования от застройщиков – субсидированием ипотеки или рассрочками. Также эксперты советуют не забывать торговаться. Скидки до 15% можно получить при быстрой сделке без цепочек. Мошенники направляют россиянам предупреждения о якобы переносе чата в мессенджере из-за потери доступа к аккаунту модератора. Аферисты заявляют о необходимости перехода по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Он очень похож на популярный сервис. Однако после ввода логина и пароля информация уходит злоумышленникам. Компания Apple готовит масштабный редизайн телефонов в 2027 году. Как пишет Bloomberg, многие элементы iPhone 20 будут еще прозрачнее, чтобы соответствовать операционной системе iOS 26. Новый дизайн назвали Glasswing в честь одноименного вида бабочек с полупрозрачными крыльями. В России появился спрос на ничего не делание среди туристов. Путешественники выбирают спокойный отдых, оздоровительные программы и поездки в малые города нашей страны. Самые популярные направления – это Сочи, Анапа, Минводы, Кострома и Золотое кольцо. Еще больше новостей найдешь в группе Лав-Радио ВКонтакте. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
2: Да, все мы своего рода туристы, и ничего не делание, особенно в летний сезон, подходит, мне кажется, всем и каждому. Offenbach Miles Away на старте этого часа, ничего не делание. Дальше Bruno Mars, I Just Might, ну я Макс Фабиан, безделье.

0: Люся Чеботина в эфире Love Radio. Украшение российской музыкальной индустрии и каблук, за которым она уже не будет бегать. Точнее, на котором она не побежит за молодым человеком. 10:19 столица, мы же с тобой бежим дальше по часу.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Кто в кроссовках, кто в кедах, кто на каблуках, но мы бежим и не останавливаемся, потому что впереди шикарные работы до конца часа Коста Лакоста. А ты говоришь.
2: А ты говоришь, любовь слепая, а я тебе верю, но не доверяй.
0: Чуть раньше пункт стопил с London Galaxy. Ну и совсем скоро New Religion. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.

0: процентов. Адреса салонов на сайте мебельград.ком. Акция действительна на момент выхода рекламы.
1: Be Happy. Курсы английского языка для счастливых детей. Лето – отличное время улучшать языковые навыки. Мы приглашаем ребят от 3 лет провести каникулы с пользой, а городской клуб полного дня станет любимым местом, где ребят ждут море приключений и новых друзей. Учитесь с Be Happy.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Брянске. 300-211.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Да как это Алина пусто? Написал. Ничего подобного, так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+. По данным сервиса Яндекс.Погода, в нашем городе ясно. Температура воздуха плюс 13 градусов. В течение дня столбик термометра поднимется до плюс 25. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в норме.
6: Реклама. Живи сейчас, плати потом. Стань обладателем готовой квартиры в сданном доме ЖК «Архитектор» в центре Советского района в рассрочку до 2 лет. Без процентов и переплаты. Подробности по телефону 77-0307.
7: Рассрочка предоставляется срочку ООС «Свет Москва» плюс проектной декларации на сайте наш.ру.рф. Первоначальный взнос от 30% от стоимости квартиры. Предложение действует до 30 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
6: Время перемен за рулем. Только в Юницентр Брянск ваша выгода при покупке Юни-С до 700 тысяч рублей. Стильный, мощный и технологичный. Он создан, чтобы впечатлять. Не упустите шанс забрать свой Юни-С на исключительных условиях. Приезжайте в дилерский центр на Станке Димитрова 45 или звоните 77-74-03. Чанган Юни-С – ваш выбор, не оферта.
8: Приятнее платить, когда есть что получить. Каждый понедельник в мае 2026 года кэшбэк 25% на все сыры и даже на желтые ценники. Выгода рядом. Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
9: Радиохолдинг «СВ Медиа» разыгрывает билеты на выставку роботов и технологий «Робопарк». Не упустите возможность увидеть крутые шоу для любого возраста. Роботов, огромные проекции и многое другое. До 17 мая в ТРЦ «Аэропарк». 12 мая настраивайтесь на 107.6 FM. Внимательно слушайте эфир, выполните задание, и, может, именно вы выиграете 2 билета на выставку. Подробности в группе «СВ Медиа Брянск» ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Партнер розыгрыша – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Брянске. 300-211.

0: Кунгс, Тобилус, Лондон, Galaxy здесь на волнах Love Radio. 10:49 в столице. Продолжаем наше яркое музыкальное утро. И вот уже практически финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Пройдет он под звуки творчества шикарных артистов. Али Адамс и Дилан Фуэнтес появится через минуту-другую. Телепати, дальше Коста Лакоста, А ты говоришь. Ну и завершим час треком Fire от Александра Стэн. Это новинка. Ну и в новый час отправимся искать лучшие саундтреки твоей любви. Так что обязательно будь с нами.
2: Реклама.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
5: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
7: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
11: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: Брянске 11 часов утра. Love News.
1: Столица ограничена работой мобильного интернета. Названа неожиданная польза кофе. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В столице фиксируются ограничения в работе мобильного интернета. Многие не могут выйти в сеть, отправить сообщение, заказать такси, пользоваться приложениями кредитных организаций и банкоматами. У некоторых не грузятся и сайты из белого списка. Накануне крупные операторы связи направляли своим пользователям сообщения, в которых предупреждали о временных ограничениях в период с 5 по 9 мая. Помощник президента нашей страны Дмитрий Песков объяснял это мерами безопасности. Оплатить парковку в Москве во время ограничений работы мобильного интернета по номеру телефона 3210. В Дептрансе столицы отметили, что эти способы оплаты не требуют соединения с интернетом. Блейк Лайвли и Джастин Бальдони достигли мирового соглашения по судебному разбирательству. В заявлении актеры отметили, цитата, «повышение осведомленности и оказание значимой поддержки жертвам домашнего насилия – это цель, которую мы поддерживаем». Напомню, звезда сериала «Сплетница» обвинила своего бывшего коллегу по ленте «Все закончится на нас» в домогательствах и попытках очернить ее репутацию. Бальдони подал ответные иски, в том числе за клевету. Ученые назвали неожиданную пользу кофе. В ходе исследования специалисты выяснили, что указанный напиток улучшает настроение, помогает избавиться от депрессии и импульсивности, а также понижает уровень стресса. Кофеин снижает тревожность, повышает концентрацию и бодрость. Всему виной особые бактерии, которые меняют состав микрофлоры кишечника и оказывают влияние на психоэмоциональное состояние. Еще больше новостей найдешь в телеграм-канале Love Radio, _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
2: Спасибо, Галя, за совет. Для хорошего настроения можно зарядиться прямо сейчас бодрящим кофе, ну и, конечно, крутым плейлистом здесь в эфире Love Radio. На старте часа легенды на любых моджах с треком Lady. Дальше Dave Thames Rain Dance, ну и я, Макс Фабиан, вместе с тобой.

0: все, что ты любишь, на одной волне.
1: «Поймай меня, если сможешь» только что спела Сарана в совместной работе с Аланом Уокером. «Catch me if you can» здесь в эфире Love Radio. Да, действительно, по весне, особенно когда расцветает вся природа, расцветают и наши гормоны. Хочется играть в кошки-мышки, в догонялки. Ну, а девушки наверняка хотят, чтобы молодые люди их поскорее поймали. Так что занимаемся тем, что друг другу больше нравится. Ну и, конечно же, доставляем удовольствие. Мы тебе хорошей музыкой тоже его доставим. До конца часа Peggy Gou, It Goes Like. Чуть раньше «Братья Гаязовы», «Фиеста».
2: И честно место слов, за нее все скажут.
1: И совсем скоро «Феникс» от «Бервульф».
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотень.
1: Это Love Radio, наслаждайся саундтреками твоей любви.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
5: Реклама. Партнер розыгрыша билетов на выставку роботов и технологии «Робопарк» – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
6: Хотите получить профессию будущего? Тогда это к нам. В школу робототехники «Роботайз». Мы обучаем робототехнике, креативной математике, а также рисованию и пластилинографии. А еще у нас подготовка к школе и занятия с логопедом. Школа робототехники «Роботайз». С нами учиться просто.
7: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
8: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в Калужской клинике МТК «Микрохирургия глаза» 16 мая. Звони 67-40-70.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Брянске. 300-211.

0: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде, зато подъезжать будет парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: По данным сервиса Яндекс.Погода, в нашем городе ясно. Температура воздуха плюс 13 градусов. В течение дня столбик термометра поднимется до плюс 25. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в норме.
2: Реклама. Яркое событие этой весны. 14 мая в 19.00 в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится финал всероссийского конкурса красоты «Мисс и миссис Россия. Земля Брянск». Гостей ждет шоу-программа с участием творческих коллективов города и области. Билеты в кассе ресторанного комплекса. Подробности по телефону 32 20 12. 32 20 12.
6: 16+.
7: Next Development. Нам доверяют 16 лет. В наш день рождения квартиры на особых условиях только до 10 июня. Next Development. Время выгодных решений. Акция действует с 4 мая по 10 июня 2026 года. Подробности акции в офисах продаж по телефону 36-2206. ООО «Специализированный застройщик Стройплюс». ООО «Специализированный застройщик Касабланка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
8: Выходные проведи с семьей. А я поработаю. Реклама на радиостанциях медиахолдинга СВ Медиа 300-211 sv-media.ru.
2: Телефон рекламной службы Лав Радио в Брянске 300-211.

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Танцы в огне только что были здесь на волнах Love Radio. Благодаря Абелю ты свои, он же канадский певец The Weeknd, известный на весь мир. Ну а мы с тобой провожаем потихонечку час, 10 минут ровно осталось. И сделаем это в компании дискотеки аварии Вон Амур Кукла, ремикс 26-го года. И за финалем этот отрезок работает Goes Like На-На-На от Peggy Goom. Ну а в новом части тебя уже ждут саундтреки твоей любви.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург — город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
7: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
8: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01-05 по 31-05-26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
10: Михаил Шуфутинский.
12: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
11: Юлианна Караулова.
10: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.
13: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
10: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Брянске полдень.
1: В поисках лучших саундтреков твоей любви мы отправляемся дальше. 12.00 в Москве. На старте часа Доминик Файк, Baby Doll. Дальше Зиверт с новинкой Газ, Gearbox Greenland. Ну и, конечно же, я, Макс Фабиан. Ищу звук вместе с тобой.

0: Новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ».
0: В эфире Love Radio.
2: Все мы изначально.

0: Любовь — это все то, что ты чувствуешь, этот спектр, ну, конечно же, не услуг, а чувств, или же все-таки это какая-то влюбленность, или, может быть, просто страсть проходящая. Ларин, Is It Love? Здесь, на волнах Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Действительно, очень часто люди, особенно по весне, любовь путают с влюбленностью, желанием, рвением, диким, необузданным. Но все это, конечно же, не любовь безусловная. Ну, а мы с тобой движемся вперед к безусловным хитам. До конца часа новинка и пилок.

0: действительно на момент выхода рекламы. Живи сейчас, плати потом. Стань обладателем готовой квартиры в сданном доме ЖК «Архитектор» в центре Советского района в рассрочку до 2 лет. Без процентов и переплаты. Подробности по телефону 77-0307. Рассрочка предоставляется рассрочкой ООО «СС «Атмосфера плюс». Проект декларации на сайте наш.ру.рф. Первоначальный взнос от 30% от стоимости квартиры. Предложение действует до 30 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
1: Радиохолдинг «СВ Медиа» разыгрывает билеты на выставку роботов и технологий «Робопарк». Не упустите возможность увидеть крутые шоу для любого возраста. Роботов, огромные проекции и многое другое. До 17 мая в ТРЦ «Аэропарк». 12 мая настраивайтесь на 107.6 FM. Внимательно слушайте эфир, выполните задание, и, может, именно вы выиграете 2 билета на выставку. Подробности в группе «СВ Медиа Брянск» ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Партнер розыгрыша – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Брянске. 300-211.

0: Радио. У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет, попросите меня прощения.
1: Так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000. Прощу от души. За 3000, я так полагаю.
1: Прайс по прощению?
0: Да.
1: Думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз играл, возможно, это этот Константин нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+. Радио года.
7: По данным сервиса Яндекс.Погода, в нашем городе солнечная. Днем температура воздуха поднимется до +26, вечером до +18. Осадков не ожидается. Ветра почти нет. Атмосферное давление в пределах нормы.
8: Реклама. Партнер розыгрыша билетов на выставку роботов и технологии «Робопарк» – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
9: Хотите получить профессию будущего? Тогда это к нам. В школу робототехники «Роботайз». Мы обучаем робототехнике, креативной математике, а также рисованию и пластилинографии. А еще у нас подготовка к школе и занятия с логопедом. Школа робототехники «Роботайз». С нами учиться просто.
10: Технология будущего в Брянске. Лазерная коррекция зрения Clear максимально точно и бережно обеспечит вам превосходное зрение. Время снимать очки в Калужской клинике МТК в Бежецком районе. Звоните 67 40 70.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Телефон рекламной службы Лав Радио в Брянске. 300 211.

0: слушаешь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Действительно, все могло быть неплохо на этих кухнях, но есть как есть. Финал час практически здесь в эфире Love Radio, 12:49 в Москве. Ну а мы с тобой отправляемся дальше к творчеству шикарных артистов. Two Colors, Love Pool, потанцуем через пару минут. Будет Дима Билан, будет Анна Асти с новейшим треком, супер-хитом всех танцполов Эпилог. И Роберт Кристиан и Лес Шука завершат час треком The Day Before.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Анна Асти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. «Лайф-арена». Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.

0: Брянские час дня.
1: Научись управлять своими эмоциями, и ты тогда научишься управлять другими, а также своей жизнью, представляешь? Ну и, конечно же, будем управлять твоим настроением шикарной музыкой, крутым плейлистом. Fastboy Topic Forget You на старте часа здесь на

0: гипнозы от Мальбека и Сюзанны на волнах Love Radio. Известные хитмейкеры, которые собрались вместе в 2026-м и обещают дать серию крутых концертов в России. Ну, а мы ждем эти концерты, конечно, в Москве уже первый прошел, 26 апреля. Ну, а мы движемся дальше, конечно, и ждем новых хитов в плейлисте в этом часе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: До конца этого часа с нами красивая работа «Бам-бам» от Миши Миллера и Алекса Вели. А чуть раньше Феликс Йен «Call it love».
2: Why don't we call it love? Yeah. Sing it back to me, sing it back to me now.
0: Ну и совсем скоро брак с XTN, «Pay to Exist».
3: Pay to exist. Abundance on my list. Every breath that I...
0: Это Love Radio, здесь звучат саундтреки твоей любви.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
5: Реклама.
6: Подари себе радость видеть мир без очков и контактных линз.
7: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в Калужской клинике МТК «Микрохирургия глаза» 16 мая. Звони 67-40-70.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Приятнее платить, когда есть что получить. Каждую среду в мае 2026 года кэшбэк 25% на всю колбасу и даже на желтые ценники. Выгода рядом. Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
10: Next Development. Нам доверяют 16 лет. В наш день рождения. Квартиры на особых условиях. Только до 10 июня. Next Development. Время выгодных решений. Акция действует с 4 мая по 10 июня 2026 года. Подробности акции в офисах продаж по телефону 36-2206. ООО «Специализированный застройщик Стройплюс». ООО «Специализированный застройщик Касабланка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
11: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки. Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Радио – это просто, выгодно и быстро.
12: Реклама на радиостанциях медиахолдинга «СВ Медиа». 300-211. sv-media.ru.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Брянске. 300-211.

0: я любила.
1: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
2: Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
3: Сестра пишет: «Утречка, я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?»
2: Вот я из утробы выхожу и говорю: «Простите за предоставленные неудобства».
3: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
2: Чего, ребята, все собрались?
3: Света столько
2: нажгли. Я понимаю, у вас у всех семьи, дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
1: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный рент.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в нашем городе солнечная. Днем температура воздуха поднимется до плюс 26, вечером до плюс 18. Осадков не ожидается. Ветра почти нет. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Реклама. Живи сейчас. Плати потом. Стань обладателем готовой квартиры в сданном доме ЖК «Архитектор» в центре Советского района в рассрочку до 2 лет. Без процентов и переплаты. Подробности по телефону 77 0307.
3: Рассрочка предоставляется рассрочкой ООО «Атмосфера плюс». Проектная декларация на сайте наш.ру. Первоначальный взнос от 30% от стоимости квартиры. Предложение действует до 30 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
4: Технология будущего в Брянске. Лазерная коррекция зрения «Клир» максимально точно и бережно обеспечит вам превосходное зрение. Время снимать очки в Калужской клинике МТК в Бежецком районе. Звоните 67 40 70.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Время перемен за рулем. Только в Юницентр Брянск ваша выгода при покупке Юни-С до 700 тысяч рублей. Стильный, мощный и технологичный. Он создан, чтобы впечатлять. Не упустите шанс забрать свой Юни-С на исключительных условиях. Приезжайте в дилерский центр на Станке Димитрова 45 или звоните 77 74 03. Чанган Юни-С – ваш выбор. Не оферта.
7: Радиохолдинг «СВ Медиа» разыгрывает билеты на выставку роботов и технологий «Робопарк». Не упустите возможность увидеть крутые шоу для любого возраста. Роботов, огромные проекции и многое другое. До 17 мая в ТРЦ «Аэропарк». 12 мая настраивайтесь на 107.6 FM. Внимательно слушайте эфир, выполните задание, и, может, именно вы выиграете 2 билета на выставку. Подробности в группе «СВ Медиа Брянск» ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Партнер розыгрыша – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
8: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Брянске. 300-211.

0: Любовь и не только между нами, между всеми. И, конечно же, группе «Серебро» у нас отдельные приятные чувства. «Между нами любовь» здесь на волнах Love Radio, 13:50 в столице. Движемся к завершению часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а там тебя ждет еще больше любви, конечно же, шикарных треков, крутых мелодий и аккордов. Так что оставайся с нами, Феликс Йен, Рэй Делтон, Colored Love. До конца этого часа Миша Миллер, Алекс Виллиа, бам-бам. Ну и завершим его работой «Феникс» от Маршмеллоу и Portugal The Man.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
11: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
12: Я люблю тебя.
11: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Брянске 2 часа дня.
1: Лучшее, что можно позволить себе в этот жаркий вторник, весенний вторник, это хороший плейлист, который мы прямо сейчас тебе доставим в уши. Bieber X of Faithless, New Religion, дальше Everything But The Girl Missing, ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще час.

0: на волнах Love Radio. О любви и про любовь этот парень умеет слагать фразы в предложения и, конечно же, добиваться того, что они приходят в наши сердца и в головы вот в первозданном виде. Намек на нас на волнах Love Radio, 14.19 столица, налетим дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Дальше продолжится намек на хорошие песни, на крутой плейлист и настроение опалать от Тейлор Свифт до конца часа. Чуть раньше Fatboy Scorpions, Wave. You know? Ну и совсем скоро Dave Thames, Rain Dance. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
2: Реклама. Партнер розыгрыша билетов на выставку роботов и технологии «Робопарк» – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
3: Хотите получить профессию будущего? Тогда это к нам. В школу робототехники «Роботайз». Мы обучаем робототехнике, креативной математике, а также рисованию и пластилинографии. А еще у нас подготовка к школе и занятия с логопедом. Школа робототехники «Роботайз». С нами учиться просто.
4: Яркое событие этой весны. 14 мая в 19.00 в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится финал всероссийского конкурса красоты «Мисс и Миссис Россия. Земля Брянск». Гостей ждет шоу-программа с участием творческих коллективов города и области. Билеты в кассе ресторанного комплекса. Подробности по телефону 32 20 12. 32 20 12.
5: 16+.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Брянске 300 211.

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Что там, ну, с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: По данным сервиса Яндекс.Погода, в нашем городе солнечная. Днем температура воздуха поднимется до +26, вечером до +18. Осадков не ожидается. Ветра почти нет. Атмосферное давление в пределах нормы.
7: Реклама. Be Happy – курсы английского языка для счастливых детей. Лето – отличное время улучшать языковые навыки. Мы приглашаем ребят от 3 лет провести каникулы с пользой, а городской клуб полного дня станет любимым местом, где ребят ждут море приключений и новых друзей. Учитесь с Be Happy!

0: Lisa Multifloor здесь на волнах Love Radio. Красивая музыка, красиво движемся с тобой к завершению часа. Ну и впереди еще несколько шикарных работ.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и прежде чем я расскажу тебе о тех треках, которые будут завершать наш час, я хочу с удовольствием, с большим удовольствием сказать тебе, что 5 мая, это получается сегодня, включился новый город вещания Владикавказ, столица Республики Северной Осетии, Алания, радио, Love Radio, конечно же, на частоте 108 FM завещало, так что поздравляем наших коллег из Осетии и желаем им много всех классных активностей в эфире, вне эфира, неважно, главное, чтобы слушатели всегда были с вами. Ну а до конца этого часа здесь в эфире Love Radio Tiesto The Business, Леша Свик, Нюша, Пробуди, ну и Тейлор Свифт, Аполлайт. Именно этими треками мы завершим час. Я же Макс Фабиан, на этом тоже прощаюсь с тобой до завтра. Услышимся, увидимся в 7 утра по московскому времени. И, конечно, классных тебе саундтреков.
2: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич и Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Брянские 3 часа дня.
1: Колоссальный Лав-Радио привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В ближайшие 20 минут этого часа будут не лето, Дэвид Гетта, Биби Рекс, Айс Гергерт, на старте Леони, Калум Скотт, Стей. Меня зовут Максим Абдуллин, это Лав-Радио. Хорошего дня.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: не лето. Someone Like You только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и теперь по традиции забежим в ближайшее музыкальное будущее и узнаем, с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес Егор Крид, Артик и Асти, Карма.
2: Ты живешь, будто не будет завтра.
0: Немного раньше Yearbooks, Graceland. Yesterday, Сикато и Минелли после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Живи сейчас, плати потом. Стань обладателем готовой квартиры в сданном доме ЖК «Архитектор» в центре Советского района в рассрочку до 2 лет. Без процентов и переплаты. Подробности по телефону 77-0307.
4: Рассрочка предоставляется срочно ООО «СССР «Атмосфера плюс». Проект декларации на сайте наш.рф. Первоначальный взнос от 30% от стоимости квартиры. Предложение действует до 30 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
5: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
6: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в Калужской клинике НТК «Микрохирургия глаза». 16 мая. Звони 67-40-70.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 4 по 11 мая 2026 года. Сардельки филейские вязанка 369 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
9: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
10: Радиохолдинг «СВ Медиа» разыгрывает билеты на выставку роботов и технологий «Робопарк». Не упустите возможность увидеть крутые шоу для любого возраста. Роботов, огромные проекции и многое другое. До 17 мая в ТРЦ «Аэропарк». 12 мая настраивайтесь на 107.6 FM. Внимательно слушайте эфир, выполните задание, и, может, именно вы выиграете 2 билета на выставку. Подробности в группе «СВ Медиа Брянск» ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Партнер розыгрыша – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Брянске. 300-211.

0: Базы Лав Радио.
1: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
2: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
3: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный раунд.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в нашем городе солнечная. Днем температура воздуха поднимется до плюс 26, вечером до плюс 18. Осадков не ожидается. Ветра почти нет. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Реклама. Партнер розыгрыша билетов на выставку роботов и технологии «Робопарк» – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
3: Хотите получить профессию будущего? Тогда это к нам. В школу робототехники «Роботайз». Мы обучаем робототехнике, креативной математике, а также рисованию и пластилинографии. А еще у нас подготовка к школе и занятия с логопедом. Школа робототехники «Роботайз». С нами учиться просто.
4: Next Development. Нам доверяют 16 лет. В наш день рождения. Квартиры на особых условиях. Только до 10 июня. Next Development. Время выгодных решений. Акция действует с 4 мая по 10 июня 2026 года. Подробности акции в офисах продаж по телефону 36-2206. ООО «Специализированный застройщик Стройплюс». ООО «Специализированный застройщик Касабланка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
5: Выходные проведи с семьей. А я поработаю. Реклама на радиостанциях медиахолдинга СВ Медиа 300-211 sv-media.ru.
6: Телефон рекламной службы Лав Радио в Брянске 300-211.

0: Мардж, не хочу тебя пугать, но кажется, я тебя люблю. Как сказано в одной популярной анимационной ленте, вспомнилось под такой саундтрек, потому что действительно навязчивые мысли о ней или о нем, особенно в период влюбленности, вызывают некоторые опасения, надо сказать, и захватывающие чувства одновременно. Чебанов Ани в эфире Love Radio только что, и вот с кем проведем следующие минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Егор Крид, Артик и Асти, «Карма» подметится под занавес. После короткой паузы Монс Сидмирлёв, «Heroes» и новые 60 минут. Начнем с порции актуальных новостей.
2: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlee. Вкусные таблетки TixFlee профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Григорий Лепс.
7: Самый лучший день заходил вчера.
6: Полина Гагарина.
5: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
5: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ.
10: Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. Категория 16+.
11: Здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: Брянске 4 часа дня. Love News.
1: За отсутствие знака аварийной остановки в авто будут штрафовать. Ученые научились предсказывать нервный срыв работников. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Сотрудники ГИБДД с 5 мая начнут проверять наличие знака аварийной остановки в машине. За отсутствие этой вещи, а также аптечки и огнетушителя, автовладельцу грозит штраф 500 рублей. Если водитель не выставил знак при вынужденной остановке или столкновении, должен будет заплатить 1000. Старая, треснутая или потерявшая отражающие свойства аварийка тоже может стать причиной взыскания. Временные блокировки мобильного интернета в Москве завершены, сообщили в Минцифры. В ведомстве также отметили, что домашний интернет и Wi-Fi в столице работают штатно. Ранее операторы связи начали предупреждать жителей города о возможных ограничениях выхода в сеть с 5 по 9 мая. Меры необходимы для обеспечения безопасности перед праздничными мероприятиями и во время них. Мошенники стали мстить тем, кто не повелся на их обман. Как пишет российская газета, людям отправляют массовые спам-рассылки, пытаются взломать их аккаунты в соцсетях, а также высылают провокационные переводы на карты. Таким образом, аферисты пытаются добиться блокировки счета. Правоохранители советуют игнорировать сообщения и уточнять информацию только в банке. Предсказать нервный срыв сотрудников можно по клавиатуре. По словам российских аналитиков, если человек нажимает клавишу Caps Lock более 12 раз в час, вероятность резких сообщений в последующие 60 минут возрастает до 78%. Отмечается, что агрессия зачастую не направляется напрямую руководству или подчиненным. В большинстве случаев сообщения заглавными пишут коллегам из смежных отделов. Самым напряженным периодом в офисной переписке исследователи назвали диапазон с 16 до 17.30, когда накапливается усталость и растет количество срочных задач. Это были новости Love Radio. Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час.
2: Зиверт, Сабрина Карпентер, Мари Краймбрери, Авалан Рокстон. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут этого часа. На старте большой хит Lady Gaga Just Dance. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет.

0: Зиверт, Cry в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем ближайшие 40 минут этого часа. За экватором Тедди Суимс, Мистер Know It All. Boy Clock Clock, Born Again. BTS, Swim, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: клиентов. Адреса салонов на сайте мебельград.ком. Акция действительна на момент выхода рекламы. Технология будущего в Брянске. Лазерная коррекция зрения Clear максимально точно и бережно обеспечит вам превосходное зрение. Время снимать очки в Калужской клинике МТК в Бежецком районе. Звоните 67 40 70. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Брянске 300 211.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что, в голове пусто, нет там ровным счетом ничего, ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Да как это Алина пусто? Алексей. Ничего подобного, так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. По данным сервиса Яндекс.Погода, в нашем городе 23 градуса тепла. Ночью до плюс 15. Без осадков. Но усилится ветер порывами до 13 метров в секунду. Завтра утром солнечно и плюс 19. Атмосферное давление в норме.
2: Реклама. Яркое событие этой весны. 14 мая в 19.00 в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится финал всероссийского конкурса красоты «Мисс и Миссис Россия. Земля Брянск». Гостей ждет шоу-программа с участием творческих коллективов города и области. Билеты в кассе ресторанного комплекса. Подробности по телефону 32 20 12. 32 20 12.
7: 16+. Живи сейчас, плати потом. Стань обладателем готовой квартиры в сданном доме ЖК «Архитектор» в центре Советского района в рассрочку до 2 лет. Без процентов и переплаты. Подробности по телефону 77-0307.
8: Рассрочка предоставляется срочек ООС «Свет Атмосфера Плюс». Проект регистрации на сайте наш.рф. Первоначальный взнос от 30% от стоимости квартиры. Предложение действует до 30 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
7: Время перемен за рулем. Только в Юницентр Брянск ваша выгода при покупке Юни-С до 700 тысяч рублей. Стильный, мощный, технологичный. Он создан, чтобы впечатлять. Не упустите шанс забрать свой Юни-С на исключительных условиях. Приезжайте в дилерский центр на Станке Димитрова, 45, или звоните 77-74-03. Чанган Юни-С – ваш выбор. Не оферта.
9: Радиохолдинг «СВ-Медиа» разыгрывает билеты на выставку роботов и технологий «Робопарк». Не упустите возможность увидеть крутые шоу для любого возраста. Роботов, огромные проекции и многое другое. До 17 мая в ТРЦ «Аэропарк». 12 мая настраивайтесь на 107.6 FM. Внимательно слушайте эфир, выполните задание, и, может, именно вы выиграете 2 билета на выставку. Подробности в группе «СВ-Медиа Брянск» ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Партнер розыгрыша – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Брянске. 300-211.

0: возможно, бесконечно. Это Тедди Свимс. Мистер Новидал в эфире Лав-Радио или мистер Взиздайка. И тут волей-неволей задумаешься, знать бы все наперед. Можно было бы стольких ошибок избежать. Ну и зачем тогда, с другой стороны, если неинтересно будет, зная все, что будет наперед. Вопрос этот, в общем, вечен, да, и всегда открытый. Поразмышляйте над этим, предлагаю, в компании других 100% хитов. Пацаны с этого часа. Алан Уокер, Забелла Милкман, Broken Strings, Ольга Бузова, Раненые раны, Богдан Медведи, Broken Heart. После небольшой паузы, ну и в новом часе больше 100% хитов и порция актуальных новостей.
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
1: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
3: 0+.
4: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
5: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организация акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
9: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
10: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: Брянске 5 часов вечера.
1: В России прогнозируют больший дефицит кадров. Названы самые популярные сериалы этого года. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Старение населения приведет к дефициту кадров в России. Особенно заметно это будет в сферах, где традиционно преобладает молодежь. Это IT, торговля, услуги и производство. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экс-сенатора Ольгу Епифанову. По ее словам, для начинающих специалистов ситуация неоднозначная. С одной стороны, уменьшается конкуренция за стартовые позиции. С другой, сложнее выйти на карьерный рост, если опытные коллеги дольше остаются на рынке. Разница зарплат у мужчин и женщин стала максимальной за 13 лет. Как выяснил ТАСС, в среднем доходы занятых на крупных и средних предприятиях девушек в прошлом году были почти на 34% ниже. Наибольший разрыв зафиксировали в Мурманской и Еврейской автономной областях, а также Забайкальском крае. Минимальная разница в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ивановской области, Республике Алтай и Северной Осетии. Самым просматриваемым россиянами фильмом в этом году стал финальный сезон американского сериала «Очень странные дела». К такому заключению пришли медиа-исследователи. На втором месте расположились «Ландыши» с Никой Здориг в главной роли. Также в топ-5 оказались картины «Первый отдел», «Магическая битва», «След», «Рыцарь семи королевств» и турецкая лента «Клюквин и щербет». Московский областной суд отменил приговор рэперу Гуфу, осужденному на год условно за самоуправство в связи с примирением сторон, передает ТАСС. Апелляция также своим решением отозвала меру пресечения в виде подписки о невыезде. В моду входят солнцезащитные очки с монолинзой. Фэшн-эксперты отмечают, что привычные формы уступают место более футуристичным решениям, которые способны закрывать все поле зрения. Причем в трендах будут различные варианты от минималистичных до полностью масочных дизайнов. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.
2: Колоссальный привет всем, кто соскучился по хорошей музыке и хорошей компании. В ближайшие 20 минут Самп, Крем-Сода, Диджей Смэш, Кайга. На старте этого часа Офенбах, Майлз Уэй. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Лав Радио.

0: Come Back, в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и забежим в ближайшее будущее ненадолго и узнаем, с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Kungs и Theophilus London, Galaxy. Немного раньше Bibi Rex и Faithless, New Religion. Zayn, Die For Me, и после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Партнер розыгрыша билетов на выставку роботов и технологии «Робопарк» – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
3: Хотите получить профессию будущего? Тогда это к нам. В школу робототехники «Роботайз». Мы обучаем робототехнике, креативной математике, а также рисованию и пластилинографии. А еще у нас подготовка к школе и занятия с логопедом. Школа робототехники «Роботайз». С нами учиться просто.
4: Подари себе радость видеть мир без очков и контактных линз.
5: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в Калужской клинике МТК «Микрохирургия глаза» 16 мая. Звони 67-40-70.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Next Development. Нам доверяют 16 лет. В наш день рождения квартиры на особых условиях только до 10 июня. Next Development. Время выгодных решений. Акция действует с 4 мая по 10 июня 2026 года. Подробности акции в офисах продаж по телефону 36-2206. ООО «Специализированный застройщик Стройплюс». ООО «Специализированный застройщик Касабланка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Брянске. 300-211.

0: Радио. Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде, зато приезжать будет парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный рент.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в нашем городе 23 градуса тепла, ночью до плюс 15, без осадков, но усилится ветер порывами до 13 метров в секунду. Завтра утром солнечно и плюс 19. Атмосферное давление в норме.
2: Реклама. Технология будущего в Брянске. Лазерная коррекция зрения Clear максимально точно и бережно обеспечит вам превосходное зрение. Время снимать очки в Калужской клинике МТК в Бежецком районе. Звоните 67 40 70. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Брянске 300 211.

0: Какое-то приятное ощущение светлой ностальгии. За это спасибо бодрому ремиксу на вечный хит Венса Джоя «Riptide» Сигала Джексона и Лан Кидрон. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и в не менее разнообразной компании проведем финальные минуты. До этого часа после короткой паузы здесь будут под занавес Леди Гага, Bad Romance, из музыкального прошлого, Kungs, Fearless London, Galaxy. И в новом часе начинаем с порции актуальных новостей. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем «Купера» и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область. Городской

0: Брянске 6 часов вечера. Love News.
1: Пассажирам напомнили о правах на фоне задержек авиарейсов. Правила поступления в магистратуру могут изменить. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Если рейс задержали более чем на 2 часа, людям обязаны предложить прохладительные напитки. При ожидании свыше 4 – горячее питание. А если перенос длится от 8 часов днем и от 6 часов ночью, пассажиров должны разместить в гостинице. Об этом напомнили в Минтрансе. Сейчас временно не принимают и не отправляют самолеты аэропорта Геленджика, Калуги, Костромы, Череповца, а также Московский, Внуково и Шереметьево. Абитуриентам хотят запретить поступать в магистратуру на специальность, отличную от бакалавриата. По словам авторов инициативы, за 2 года обучения нельзя получить необходимые фундаментальные знания, поэтому профиль следующей ступени должен быть связан с предыдущим образованием либо опытом работы по специальности. Российских бойцов ММА допустили к молодежным турнирам с флагом и гимном. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Ранее полное разрешение уже получили дзюдоисты и самбисты нашей страны. Тимати впервые показал лицо младшей дочери. На кого больше похожа малышка, выяснишь на стильном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Заяви о любви во всеуслышание, говоря о чувствах вместе с нами в Love Radio чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои трогательные послания по ссылке. Самые искренние прозвучат в вечернем эфире по средам. Возрастное ограничение 16+. Женщина заставила сына разбить его любимую приставку за то, что он обидел кошку. Мальчик потерпел поражение в игре и не справился с гневом, а под горячую руку попалось ни в чем не повинное животное. Строгая мама решила преподать урок, который, к слову, одобрили пользователи сети. Еще больше классной информации найдешь в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio.
2: The Second Voice, Kenya Grace, Alex Warren, Артем Качер, Holy Flame. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут нового часа. На старте Dave Itam's Rain Dance от Love Radio. У микрофона Максим Абдулин. Всем большой привет.

0: Let Me Be, The Second Voice в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну, вместе с самыми разнообразными саундтреками твоей любви проведем ближайшие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Мэри Гу заново.
2: Мало ли, заново, ты такой странный, мало ли, знаешь, я устала от обмана.
0: Бракс, XTN, Pay to Exist. И после небольшой паузы Леони Кэллум Скотт «Stay». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: исключительно на момент выхода рекламы. Живи сейчас, плати потом. Стань обладателем готовой квартиры в сданном доме ЖК «Архитектор» в центре Советского района в рассрочку до 2 лет. Без процентов и переплаты. Подробности по телефону 77-0307. Рассрочка предоставляется срочно ООС «Свет Москва Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Первоначальный взнос от 30% от стоимости квартиры. Предложение действует до 30 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
1: Подари себе радость видеть мир без очков и контактных линз.
2: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в Калужской клинике МТК «Микрохирургия глаза» 16 мая. Звони 67-40-70.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 4 по 11 мая 2026 года. Крылышки куриные собственное производство 249 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
5: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты народная.
6: Be Happy. Курсы английского языка для счастливых детей. Лето – отличное время улучшать языковые навыки. Мы приглашаем ребят от 3 лет провести каникулы с пользой. А городской клуб полного дня станет любимым местом, где ребят ждут море приключений и новых друзей. Учитесь с Be Happy.
7: Радиохолдинг «СВ Медиа» разыгрывает билеты на выставку роботов и технологий «Робопарк». Не упустите возможность увидеть крутые шоу для любого возраста. Роботов, огромные проекции и многое другое. До 17 мая в ТРЦ «Аэропарк». 12 мая настраивайтесь на 107 и 6 FM. Внимательно слушайте эфир, выполните задание, и, может, именно вы выиграете 2 билета на выставку. Подробности в группе «СВ Медиа Брянск» ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет.
8: Партнер розыгрыша – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Брянске. 300-211.

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет попросить у меня прощения,
1: так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000, прощу от души. За 3000, я так полагаю.
1: Прайс по прощению.
0: Да.
1: Думаешь, там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл,
1: самый,
0: возможно, это
1: самый,
0: Константин нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+. Радио года.
6: По данным сервиса Яндекс.Погода, в нашем городе 23 градуса тепла, ночью до плюс 15, без осадков, но усилится ветер, порывами до 13 метров в секунду. Завтра утром солнечно и плюс 19. Атмосферное давление в норме.
7: Реклама. Партнер розыгрыша билетов на выставку роботов и технологии «Робопарк» – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
8: Хотите получить профессию будущего? Тогда это к нам. В школу робототехники «Роботайз». Мы обучаем робототехнике, креативной математике, а также рисованию и пластилинографии. А еще у нас подготовка к школе и занятия с логопедом. Школа робототехники «Роботайз». С нами учиться просто.
9: Технология будущего в Брянске. Лазерная коррекция зрения Clear максимально точно и бережно обеспечит вам превосходное зрение. Время снимать очки в Калужской клинике МТК в Бежецком районе. Звоните 67 40 70.
10: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Next Development. Нам доверяют 16 лет. В наш день рождения. Квартиры на особых условиях. Только до 10 июня. Next Development. Время выгодных решений. Акция действует с 4 мая по 10 июня 2026 года. Подробности акции в офисах продаж по телефону 36-2206. ООО «Специализированный застройщик Стройплюс». ООО «Специализированный застройщик Касабланка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
12: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
13: Реклама на радиостанциях медиахолдинга СВ Медиа 300-211 sv-media.ru.
14: Телефон рекламной службы Лав Радио в Брянске 300-211.

0: В этом месяце Мэри Гу завершает свой большой тур по городам России, а это ее работа заново в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с кем проведем финальные минуты этого часа до завершения Kylie Minogue «Can't Get You Out of My Head». Под занавес. Чуть раньше диджей Смэш и Стивен Ридли «Lovers to Lovers» после короткой паузы. Ну и, как всегда, новые 60 минут откроем с актуальных новостей. Не пропустите.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
7: Подробности на tixfly.rf.
9: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
14: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область.

0: В Брянске 7 часов вечера. Love News.
1: В белые списки могут добавить сайты. Названы самые полезные сочетания продуктов. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Минцифры хотят создать белый список сайтов для доступа к социально значимым ресурсам в период отключения мобильного интернета. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Напомню, сегодня утром в крупных городах России пользователи не смогли выйти в сеть. И работали сервисы, мессенджеры и сайты, даже если они есть в перечне платформ, которые функционируют без подключения. Москвичи на фоне наступления теплой погоды призвали не оставлять животных в машине. Как уточнили в столичном Дептрансе, питомец может получить тепловой удар, испытать нехватку кислорода и обезвоживания, а еще спрятаться под сиденьем. Тогда его не заметят при эвакуации машины. Ранее в похожих случаях нарушители получили штраф 4 500 рублей. Ученики предпрофессиональных медиаклассов столичных школ начали проходить практику в кинопарке «Москино», сообщила заммэр Анастасия Ракова. В проекте участвует более 6 тысяч детей. Ребята знакомятся с полным циклом создания медиаконтента, от съемки интервью до монтажа, и создают собственные проекты. Практика проходит на реальных съемочных площадках. Школьники изучают, как устроено кинопроизводство, общаются с признанными профессионалами сферы и посещают места съемок знаковых российских фильмов. Нутрициологи назвали комбинации продуктов, которые идеально работают вместе. Так, чтобы усилить пользу шпината, стоит употреблять его в пищу с лимоном. Благодаря витамину С железо будет усваиваться в 3 раза лучше. Яйца с овощами замедляют усвоение углеводов и дают более стабильный уровень энергии, а томаты, богатые антиоксидантами, снижают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, если добавить к ним 1/2 авокадо. Еще больше полезного и интересного в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
2: Снова большой привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут этого часа Матранг, Клиган и Варген, Дима Билан, Алок. На старте Yearbooks, Graceland. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Оставайтесь с нами.

0: Медуза Матранг в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Следующие 40 минут этого часа проведем с другими хитами, что узнаются с первых секунд и с новинками в том числе. Из таких прямо по курсу Зиверт «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: И... BTS «Swim». Мадонна, Сабрина Карпентер «Bring Your Love» после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Яркое событие этой весны. 14 мая в 19.00 в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится финал всероссийского конкурса красоты «Мисс и Миссис Россия. Земля Брянск». Гостей ждет шоу-программа с участием творческих коллективов города и области. Билеты в кассе ресторанного комплекса. Подробности по телефону 32 20 12. 32 20 12.
6: 16+.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Брянске 300 211.

0: Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: «Утречка, я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?»
0: Вот я из утробы выхожу и говорю: «Простите за предоставленные неудобства».
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
0: Чего, ребята, все собрались?
1: Света,
0: я понимаю, у вас у всех семьи и дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в нашем городе 23 градуса тепла, ночью до плюс 15, без осадков, но усилится ветер порывами до 13 метров в секунду. Завтра утром солнечно и плюс 19. Атмосферное давление в норме.
2: Реклама. Время перемен за рулем. Только в Юницентр Брянск ваша выгода при покупке Юни-С до 700 тысяч рублей. Стильный, мощный, технологичный. Он создан, чтобы впечатлять. Не упустите шанс забрать свой Юни-С на исключительных условиях. Приезжайте в дилерский центр на Станке Димитрова, 45, или звоните 77-74-03. Чанган Юни-С – ваш выбор. Не оферта.
3: Радиохолдинг «СВ-Медиа» разыгрывает билеты на выставку роботов и технологий «Робопарк». Не упустите возможность увидеть крутые шоу для любого возраста. Роботов, огромные проекции и многое другое. До 17 мая в ТРЦ «Аэропарк». 12 мая настраивайтесь на 107.6 FM. Внимательно слушайте эфир, выполните задание, и, может, именно вы выиграете два билета на выставку. Подробности в группе «СВ-Медиа Брянск» ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Партнер розыгрыша – школа робототехники «Роботайз» в Брянске.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Брянске. 300-211.

0: Обычно молчание в радиоэфире — это не очень хороший признак, но в эпоху обилия информации помолчать иногда бывает очень даже полезно. Это Annie Radio Silence, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с кем еще скрасим финальные минуты этого часа из музыкального прошлого. Freemasons, Софилис Бекстер, Heartbreak, Make Me a Dancer, Зиверт, Газ отметится сразу после короткой паузы. Ну и новый час начнем с порции главных танцевальных хитов в мэшап-миксе Love Power от DJ Lighter.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-банк.ру. ООО ВБ-банк.
5: Смотри. Нас атакуют граф Дракула и его невесты.
6: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
7: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfli.rf.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, М-Видео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
14: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва. Первый Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
15: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
16: Я люблю тебя.
15: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
17: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Брянске 8 часов вечера.
1: Традиционный и колоссальный Лав-Радио привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут традиционно уделим время главным танцевальным хитам в миксе Love Power от DJ Light. Это Лав-Радио, меня зовут Максим Абдуллин, оставайтесь с нами.
0: Лав-Радио представляет
2: правильный ритм твоего сердца.
0: DJ Light в мэшап-проекте Love.

Мэшап Микс Лав Ауэр, Диджей Лайт в эфире Лав Радио. Стартуем по будням в 20.00 по московскому времени. И вот с кем проведем ближайшие минуты этого часа. Калвин Харрис и Сэм Смит, Артик и Асти, Лана Дель Рей, Оффенбах. И не только они, после короткой паузы.

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: Да что там, ну, с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: По данным сервиса Яндекс.Погода, в нашем городе 23 градуса тепла, ночью до плюс 15, без осадков, но усилится ветер порывами до 13 метров в секунду. Завтра утром солнечно и плюс 19. Атмосферное давление в норме.
7: Реклама. Живи сейчас, плати потом. Стань обладателем готовой квартиры в сданном доме ЖК «Архитектор» в центре Советского района в рассрочку до 2 лет. Без процентов и переплаты. Подробности по телефону 77-0307.
8: Рассрочка предоставляется срочно ООО «Сосвет Атмосфера Плюс». Проект декларации на сайте наш.рф. Первоначальный взнос до 30% от стоимости квартиры. Предложение действует до 30 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Брянске. 300-211.

0: солнечный, так называемый Shine. Это как раз то, чего мы все долго ждали и наблюдаем. Хочется верить во всех уголках нашей необъятной. И также везде сцены жизни сопровождаем любимой музыкой. Звонкий Shine только что в эфире Love Radio. Ну а вот кто будет здесь совсем скоро.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До финала этого часа отметится Five Star Family. Вместе мы из того самого музыкального прошлого. Фуше Deep End, чуточку раньше, и Marshmello, Prodigal, The Man, Phoenix. После короткой паузы. Ну и в новом еще больше 100% хитов и саундтреков твоей любви.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-банке. Физбанк.ру. ООО ВБ-банк.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Михаил Шуфутинский.
11: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
10: Юлианна Караулова.
9: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Брянске 9:00 вечера.
1: И нам Мод, и Матбек Сафирейс, Леша Свик и многие другие скрасят первые 20 минут нового часа. На старте Бибрекс и Faithless New Religion. Вы слушаете Лав Радио, у микрофона Максим Абдулин. Хорошего вечера.

0: и на Flashbacks в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа за экватором Элтон Джон и Бритни Спирс. Hold me closer. Дэйв и Тэнс, Rain Dance. Пиавуф, Феникс, после небольшой паузы.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударятся в Сочи.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 4 по 11 мая 2026 года. Шашлык из свинины в майонезе 299 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене. Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
4: Be Happy – курсы английского языка для счастливых детей. Лето – отличное время улучшать языковые навыки. Мы приглашаем ребят от 3 лет провести каникулы с пользой. А городской клуб полного дня станет любимым местом, где ребят ждут море приключений и новых друзей. Учитесь с Be Happy.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Брянске. 300-211.

0: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
1: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
2: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
3: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: информация действительна на момент выхода рекламы.
1: Время перемен за рулем. Только в Юницентр Брянск ваша выгода при покупке Юни-С до 700 тысяч рублей. Стильный, мощный и технологичный. Он создан, чтобы впечатлять. Не упустите шанс забрать свой Юни-С на исключительных условиях. Приезжайте в дилерский центр на Станке Димитрова, 45, или звоните 77-74-03. Чанган Юни-С. Ваш выбор. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Брянске. 300-211.

0: Как говорится, два в одном, и даже не потому, что на записи Элтон Джон и Бритни Спирс. Трек этот сделан из двух ранее выпущенных песен Элтона Джона. Подобно он уже проделывал с Cold Heart. Ну а это Hold Me Closer, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами еще проведем финальные минуты этого часа. Pink Try из десятых, отметится здесь в финале этого часа. Чуть раньше Ольга Бузова, Раненые раны, лирик Don't Go Mad. Через мгновение, ну и как всегда, больше разнообразной музыки в новом часе. Здесь в эфире Love Radio.
1: Love Radio. Love Radio.

0: Брянске 10:00 вечера.
1: Ваня Дмитриенко, Раза и Бруно Марс, Боб Синклер, Кайза, Доминик Файк. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут. На старте этого часа Леони и Келлен Скотт, Стей. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай мой трек «Венера, Юпитер» в эфире Love Radio.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди помогают.

0: Радио.
1: Oh, you're doing it.

0: Shake it to the max. Molly's Clipping Chance и в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И здесь же на горизонте музыкальном еще больше разнообразных и стопроцентных хитов. Карма, Егор Крид и Артик и Асти под занавес. Еще ближайшие 40. Your Books, Graceland. Леша с Викни Летом, Мэри Гу, Аритмия. Через пару отличных треков. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 4 по 11 мая 2026 года. Купаты «Столичное собственное производство» 259 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене. Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
3: Be Happy. Курсы английского языка для счастливых детей. Лето – отличное время улучшать языковые навыки. Мы приглашаем ребят от 3 лет провести каникулы с пользой. А городской клуб полного дня станет любимым местом, где ребят ждут море приключений и новых друзей. Учитесь с Be Happy.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Брянске. 300 211.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Да как это Алина пусто? Написала. Ничего подобного. Так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: говоришь, это жизнь, слегка перефразируя известное выражение, и мы с вами движемся дальше. Филат Фикарас, движ только что в эфире Лапрадио, где узнаем, кто еще отметится до финала этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лапрадио.
0: Егор Крид, Артик и Асти, Карма, под занавес, чуть раньше Дэвид Гетта, Биби Рекса, Джей Балвин, Say My Name, Кайли Минок, Red Blooded Woman, через мгновение и прямиком из музыкального прошлого. Ну и как всегда, традиционно, еще больше саундтреков твоей любви в новом часе в эфире Love Radio.
2: Love Radio.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.

Москве час ночи. Лав-радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

еще только влезал, с подругами весело подповел. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

Я опять по турам, друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд от сорта секса с перекуром.

0: меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Все мы изначально чайники с

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?